принесет красную вещь, что Господь нас ждет. Боже, помилуй нас, Боже, помилуй меня, Боже, помилуй меня, Боже, помилуй меня. Прежде буду я предан огню, доступ дать в обитель твою. Боже, помилуй нас, Боже, помилуй.